Скажите мне, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешно.

0: Василий спят.
1: Да, бабушка.
0: Ты хочешь сама завод делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, мамушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.